0: 你先进去吧，我在这儿等一下继续，请。
1: 要特别注意季彩南的弟弟季旭的事儿，跟大家都交代了吗？
2: 都已经交代清楚了，你就放心吧。里面的售票员、服务员，还有清洁工，都换上我们的人了。
1: 哎，门口卖糖果的那个小贩是你们科的猴子吧？
2: 就是他。
1: 这小子装的还挺像。
0: 继续啊！我说你呀、啊，怎么才来呀、啊？大伙儿都在里面等着呢，快！
1: 咱们进去吧。哎，正主道了，下面就看你们的了。
3: Уважаемый товарищ Мао Цзэдун, мы прибыли к вам по поручению товарища Сталина, чтобы узнать ваше мнение по поводу подписания договора о дружбе между Советским Союзом и Китаем.
4: Сталин 同志终于回心转意了。
5: 我们有三个方案供你们选择：一是签订新的中苏条约，中苏关系在新的条约上固定下来；中国工人、农民、知识分子及民族资产阶级左翼都将感到兴奋，可以孤立资产阶级右翼。在国际上，我们可以有更大的政治资本去对付帝国主义国家，去审查过去中国和帝国主义国家所定的条约。第二个方案是由两国通讯社发一个简单的公报，说明两国当局对旧的中苏友好条约交换了意见。第三个方案就是签订一个声明，内容是讲两国关系的要点。如果按第二、第三两个方案，周恩来可以不来。
3: На мой взгляд, первый вариант лучше. Нужно, чтобы товарищ Чжоу Энлай прибыл в Москву.
4: 周恩来可以来莫斯科。
5: 是否以新的条约代替旧的条约？
3: Да, конечно.
4: 是。
5: 这样就好。
6: Это хорошо.
3: Это очень хорошо. Пожалуйста, нужно как можно скорее, чтобы товарищ Чжоу Энлай прибыл в Москву.
4: 能不能尽快赶到莫斯科来呢？
5: 我的电报1月3日到北京，恩来有5天的准备时间，1月9日从北京动身，坐火车需要11天时间，1月19日到莫斯科，1月20号至月底约10天时间，谈判及签订各项条约。2月初，我和周恩来一道回国。
6: Товарищ Мао, ваш план очень хорошо продуман.
4: 这真是一个非常周密的计划。
3: Вы так далеко приехали к нам. Что бы вы еще хотели узнать?
4: 还有哪些具体打算吗？
5: 我们两国之间的贸易往来也需要签订几项协定才好啊。
6: Как вы считаете, с чего мы можем начать решение этой трудной проблемы?
4: 应该先搞哪几项呢？
5: 我看首先应该是贷款、通商和民航这几项。
3: Вы столько посмотрели. Полностью с вами согласен.
4: 我完全同意您的意见。
6: Товарищ Мао, вы не хотите куда-нибудь съездить, посмотреть что-нибудь у нас?
4: 转一转吗？
5: 我是要到各地去转一转，看一看。目的是想尽可能多的了解一些有关社会主义建设方面的实际情况和经验。
6: И какие места?
4: 你要去哪些地方呢？
5: 首先去看看列宁墓啊，这是必须的。然后去列宁的故乡看一看。如果有时间的话，最好能够再到高尔基城和其他几个地方转一
3: 转。
4: Товарищ
6: Мао Цзэдун, мы для вас устроим все самым замечательным образом.
4: 我们会安排好一切的，
5: 我放心。
7: Мы будем считать, что удовлетворили требования Мао Цзэдуна. Говоря объективно, все его требования логичны.

0: 主席，这位是苏共中央政治局委员、外交部长维辛斯基同志。这位是苏共中央委员、外交部副部长格罗米科同志。
1: 我们都见过面了，啊，请吧。
2: Сегодня я и товарищ Андрей Андреевич Громыко прибыли для того, чтобы выразить намерение правительства СССР товарищам китайских делегаций. Мы считаем, что Китайская Народная Республика должна немедленно направить письмо в Организацию Объединенных Наций положение, когда правительство Коминтерна, вместо Центрального Народного Правительства КНР,
3: в ООН,
1: 非常感谢苏联政府做出这样一个决定。我们已经在办理此事了。
2: Социалистические страны должны сотрудничать и поддерживать друг друга.
3: 互相支持。
4: Гоминдан уже не имеет права представлять Китай. Вы должны послать своих представителей в Совет Безопасности ООН.
3: 包括安理会都应该由你们派出自己的代表。
2: Советское правительство будет продолжать.Поддерживает центральное народное правительство КНР до полного занятия законного места КНР в ООН.
3: 能够做到中国的席位上。
1: 谢谢你，维辛斯基同志。谢谢苏联的同志们。
4: Советские друзья,
5: спасибо.
2: Спасибо.